0: Арунга иски тэр атертусэн та э уна устэ атэ мэсэ майэндэ сту үндинисэн тэр ганден устэ мэрэ симсэн устэ усико бэрэ гондиена торэ гэнжэ баха яукисэн унис патэсэн ачал гойсиан эмэни вилсэн ачала пасаетан кавернетан мэня чалдэ го конкурдуан да э умэрэ усэне би ордо паса ярри тан чекет ярри тэ сути гэро атраден Jendea estu egon nahi, hola, mezten, holako beroak inez.
1: Holako propaganda eginda, jendea joango zaizue, behondo izuela, berrogeita amargarren ez hartzen txakurleiak eta amaiuren, amaiurko bestak dira, bestela ere aitzakia gutxi behar da, bastango xoko zoragarri horretara joateko, eta bihar bilduko zaizue jendea. Koldo goien etxe irungarai.
0: Espero baiet.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.